Ассанья, чонденья, пиньо, ажанья, тупана, чазэно, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо,

Аня, Сенде, Али, Бае, Дюба, Казан, Хупа, Ладо, Хочу тебе, Тане, Цалай, Сой, Дюба, Назой, Намна, Кюзой, Чилой, Дуба, Каня, Сенде, Али, Дюба, Казан, Хупа, Ладо,